Просто в игле глоста. И уйти какое, зато смерть отзели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикуем, то вам устой по вельям. Лайс мания трутолюма. Искорись гайс, лялай солис торс глосу, то вина мир клейпонус мань. Пазер из аукшу, цигмени шуин лелс. Ради тика цувак, сквозь ляину курсеть. И заверло бог, и стел вина тика смайда. А с тебе гайду, позастейп надо уйти, опа. Изменись асо мяс, на навец мани прум. Вину мир клейковяси мяс, изменись мау. Sēdēs imijāk, mēs teņu zemēs visim dūt savu rūku, mēs persūli druši prīkšā. Paldies, es mūsim paliks puķekļus.